Сонли Чумшунни Сирсун Аркангавар Намчан Дэтаг Лахтар Шибади Синьянг Ригни Екур Лижг Харви Пансим Цуса Шинни Чунчир Чен Хилен Нибара Зашчул Ниба Чирин Джужирил Арлун Джамци Нямсан Симби Нангла Чангйо Ригни Джесим Джени Нямчу Нямни Шичго Татанг Че Ригни Нимон Тунцхучи Синьянг Штамжил Ма Диви Мангви Тунватанг 新疆个尼泊尔人不，没地位忙为，可能些吧。新疆个啥子钱不是，没地位忙为，也不能些吧，只想要。

0: резанг тхулэнчи тэнгдиш затэнгэн жиргэши би лэмцэн ртунцэм дэнчи лэмцэн диш зомжиг батэн донцэм бавдэн дэ дорчи тэн зомжиг гэнкэро дотрин шамла тэнжи дэ матэ рэнгри лэкунчи лэмцэн авшэн тгла самбэр гапсэш сэ
1: тунжи джи
2: амантэн
3: мансу тунгэн
2: хэнтэн чэджи дукэр жэбан
3: гацэ жолэн шайэ ин
4: гатэн налангэртэн